Большой, я сам тебя чекал, сад има твой белый хрт, берзой, я лаял пред вратима на минус 26, Москва е тонула у сан, я сам се топил ко снег.